0: Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове.
1: Come on.

0: Radio Vega Plus. От грамофона.
1: Валерис! Оригинал Джозефин Мапа.

Незабравимите мигове. Незабравимите мигове. С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс.